0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: В этом выпуске программы поговорим о праздниках в Танзании. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тунч.
1: Большинство танзанийских праздничных мероприятий связано с традициями местных народов, поэтому отмечают их обычно внутри общины. Туристам такие мероприятия попадают крайне редко. Крупнейшим публичным праздником в Танзании считается апрельская миграция диких животных в национальном парке Серенгети, когда многомиллионное стадо копытных перемещается в поисках воды и корма через весь парк. Понаблюдать за этим событием собираются тысячи местных жителей и туристов. Красочное мероприятие проводится и в День независимости Танзании. Это что касается континентальной части республики. А вот на острове Занзибар праздничных мероприятий гораздо больше. Это и Занзибарский музыкальный фестиваль, который проходит в июле. Фестиваль культурного наследия Восточной Африки или фестиваль Доу-кантри Мармвака Когва. Празднование Нового года по зороастрийскому календарю. Занзибарский фестиваль культуры, международный триатлон и марафон и другие. Но мы, пожалуй, остановимся и расскажем о другом знаковом фестивале. Тунч, тебе слово.
2: Да, один из самых грандиозных фестивалей – это международный панафриканский музыкальный фестиваль «Саути за Бусара». Проходит он на острове Занзибар в феврале месяце ежегодно. Деревни, культы и современные искусства Черного континента объединяются на подмостках этого крупнейшего музыкального фестиваля в Восточной Африке. Фестиваль, чье название переводится как «Звуки мудрости», с момента своего появления в 2004 году стал одним из главных культурных событий не только в своем родном Занзибаре, но и во всем восточноафриканском регионе. Ежегодно он собирает под своей эгидой около 400 артистов.
1: Я добавлю, что на фестивале представлены самые разные музыкальные стили и направления, от классического джаза до религиозных народных песен суахили, традиционные африканские барабаны, джаз, регги, фьюжн, хип-хоп, а также другие жанры, к примеру, танцы, поэзия, цирковые номера, театр и акробатика. В программу мероприятий также входят костюмированные шествия по центру каменного города, гонки легких арабских парусников Доу, показы африканских мод, ярмарки, семинары, экспозиции, кинопоказы и даже пляжные вечеринки. Также отмечу, что на каждом фестивале присутствуют традиционные суахильские, назовем их, лакомства. Кокосовый рис, африканские шашлычки, плов и другие блюда.
2: Основной площадкой фестиваля служит исторический центр древнего Стоунтауна, то есть каменного города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная площадка располагается в открытом амфитеатре старого, или как его еще называют, арабского форта, который расположен у берега моря рядом с таким знаковым достопримечательностью, как дворец султанов Занзибара и сады Форт-Хани. Празднество начинается с карнавала и продолжается каждый день с 4 часов дня до часа ночи.
1: Согласно данным организаторов, в феврале 2020 года, накануне старта пандемии, фестиваль посетили 29 тысяч человек. Обычно фестиваль продолжается не менее 4 дней, но учитывая ограничения на поездки и другие факторы неопределенности, связанные с пандемией, фестиваль в 2021 провели в формате 2 дней. Были приняты все меры безопасности.
2: С каждым годом музыкальный фестиваль «Саути за Бусара» становится настолько популярным, что билеты нужно покупать задолго до события. Цена билетов на фестиваль составляет 120 тысяч танзанийских шиллингов. Это около 43 золотых евро или около 4000 каменных рублей.
1: До Стоунтауна можно добраться от столицы Танзании по воздуху. Полет на малолитражном самолете такси одного из местных перевозчиков занимает всего 15 минут. Либо просто отправиться чартерным рейсом сразу на Занзибар и, так сказать, совместить приятное с полезным, насладиться экзотической природой и весело провести время.
2: На этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Senden sonra kimim, beni geldin görmez.

0: Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Yeah.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. В

0: Балканском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

back watching my mansion burn to ash while I

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Коррида, фламенко, паэлья, сангрия, футбол, дуэт Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И, конечно, Гауди. Все это Барселона. Столица Каталонии, архитектурное чудо Испании, музей под открытым небом и самый красивый город на побережье. А еще любимая съемочная площадка Вуди Аллена и Педро Альмодовара. Горячие споры о том, кто основал сей град, ведутся до сих пор. Одна из легенд называет отцом Барселоны самого Геракла. Ну а центром модернизма и объектом грез миллионов путешественников ее сделал великий Гауди. Здесь находится большая часть его построек. Главным сооружением считается кафедральный собор, которому архитектор отдал 40 лет жизни. И это, конечно, обязательный пункт для посещения гостей. Вообще, количество туристов – это, пожалуй, единственный минус Барселоны. По наблюдениям журналиста Александра Гароса, чуть меньше их становится в холодное время года.
1: Некоторым, наверное, и лучше зимой, там, или поздней осенью, или ранней весной, потому что летом-то, в общем, бывает жарко. В городе, даже в очень удобном городе, температура 35 градусов, она не для всех годится. А зимой там обычно где-то градусов от 8 до 15, очень редко дожди, снег вообще дикая редкость. За все время, что там провел, снег видел один раз. Была буря на 8 марта причем, и половина населения Барселоны с фотоаппаратами высыпала на улице, значит, чтобы снимать эти пальмы в снегу. Снег, впрочем, растаял часа за два. Поэтому обычно там очень зимой комфортно, можно ходить в легкой куртке, а иногда и без нее.
0: Еще один секрет от человека, пожившего в Барселоне. Всегда есть четкие, натоптанные маршруты, по которым туристы ходят строем, как римские легионеры. Но стоит отойти в сторону, буквально на 100-200 метров, и вы можете увидеть не менее интересные объекты. При этом там не будет никого, кроме местных. Переходя дорогу, будьте начеку. Водители в столице Каталонии считаются одними из худших в мире. ДТП по их вине происходит каждые 19 секунд. Ну и, конечно, отметьте на карте криминальные районы города.
1: Есть, например, большой достаточно квартал Раваль, и он тоже по-своему живописен. Но это квартал иммигрантский. Там в темное время суток пойти туда гулять, но если вы не чемпион мира по карате, это довольно надежный способ там лишиться некоторого количества денег. Нет, бить и тем более убивать вас не будут, но кошелек вытащить могут. Один мой приятель погулял по городу и сказал, ну, странно, Барселона такой белый город, а где же, значит, вот иммигранты, где смешение раз? Я ему говорю, хорошо, хочешь иммигрантов, будь тебе иммигранты. Повел его в Раваль. Кончилось это тем, что у него вытащили из кармана бумажник, и мы так и не успели догнать этого достойного человека, но вот мой приятель, он зато остался доволен тем, что Барселона не такой белый город, и с криминальной обстановкой все нормально тоже как-то.
0: А ведь содержимое этого кошелька можно было потратить на билеты в музей Пикассо и на стадион футбольного клуба «Барселона», купить молодого испанского вина, пару евро за бутылку, и закусить черным рисом с чернилами каракатицы, а также посетить лучший в Европе аквариум. Впрочем, бесплатно. Можно сделать глоток воды из фонтанчика на площади Каталонии, чтобы непременно приехать в волшебную Барселону еще раз. Разница во времени между Москвой и Барселоной – 2 часа. При поездке в Испанию оформляется не только национальная виза, но и шенгенская. В Барселону есть прямые регулярные авиарейсы. Продолжительность полета около 4 часов. Добраться от аэропорта до центра города можно на электричке. Стоимость проезда – 3 евро. Время в пути – 30 минут. Не теряйте впечатлений.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай, нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, это Юлия Каприз. Меня снова занесло в Германию, и я опять посылаю вам отсюда замечательные открытки. Я увидела здесь много винтажных картинок с изображением дяденек в шлемах и таких огромных стрекозиных очках. И когда я спросила, а что это у вас, летчики какие-то на открытках? Мне сказали, что это не летчики, девушка, ничего вы не понимаете, а первые мотоциклисты. Мотоциклы, оказывается, были изобретены в Германии. А изобрел их никто иной, как знаменитый инженер Готлиб Даймлер. Сейчас Даймлер – это крупнейший в мире автомобилестроительный концерн. Но тогда, в 1878 году, когда херр Готлиб Даймлер работал на дядюшку Николауса Отто, о такой славе, конечно же, еще никто не мог и подумать. Поначалу Готлиб занимался созданием двигателя внутреннего сгорания, но через 10 лет вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом основал собственную фирму. В 1885 году двигатель Даймлера уже прошел все исследования и был готов к использованию. Оставалось только найти подходящую машину. Но так как в те времена с этим еще были трудности, то испытать двигатель решили на велосипеде. Одноцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом 264 кубических сантиметра и мощностью 0,5 лошадиных сил был установлен на велосипед с деревянной рамой и деревянными спицами. Первым прокатился на этой игрушке Майбах, и когда он вернулся с тест-драйва, то радостно сообщил: «Поздравляю вас, Готлиб, это не машина, а настоящая кости-дробилка». Однако этот вид транспорта оказался очень востребованным, и 29 августа 1885 года была запатентована повозка для верховой езды с керосиновым двигателем, сегодня более известная как мотоцикл. Вот такая вот немецкая гордость. Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

Радіо Туріст.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Воронежская область расположена в центре европейской части России. Областной центр – Воронеж, город-миллионник. Расстояние до Москвы – 515 километров. Примерно в 100 километрах от Воронежа есть удивительное место – плато Дивногорье, край каменных див. Над рекой Дон возвышается равнина, посреди которой высятся белые глыбы. Это останцы – меловые отложения, покрытые тонким слоем почвы. В далекие времена они казались нашим предкам настоящим дивом, вот поэтому эту местность и прозвали Дивногорьем. Оно и сейчас поразит вас своим видом – 6 исполинов высотой до 10 метров. Кстати, их когда-то было около 20. Так вот, давным-давно в этих меловых скалах христиане обустроили свои церкви. Храм внутри останца. Представьте себе, каких трудов стоила эта работа. С 1991 года Дивногорье стало музеем-заповедником. Раскинулся он на 11 квадратных километров. И первое, куда направляются туристы, это, конечно, пещерные храмы. Их два – большие и малые дивы. По официальным данным, основаны они были в 1653 году. Большие дивы – это двухэтажная пещера. Внизу алтарь и длинные коридоры, а наверху – монашеские кельи. Ну а храм «Малые дивы» почти такой же, только размерами поменьше. Прогуляйтесь по этому уникальному заповеднику и не забудьте полюбоваться Дивногорским каньоном. Это еще одна местная достопримечательность. По сути, это меловой овраг причудливой формы, глубина около 30 метров. Кстати, потрясающее место для фотосъемки, пейзаж очень живописный. Добраться до этого чудесного места можно из Воронежа. Лискинский район, хутор Дивногорье. Вот ваш точный ориентир. Можно приехать как на машине, так и на электричке.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе 8 миля, отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание для молодых обитателей хип-хопа, становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена Оскара, став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на радио «Турист». Программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами, ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция хранить череп в доме, как ты считаешь?
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют, рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду – в окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультик «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку «Мариачи». Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
2: Да.
1: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Но и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, не расписание. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
2: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
3: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Точка.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы. Делать короткую программу о США невероятно сложно. Как вместить в 3 минуты Ниагарский водопад и долину смерти, порочный Лас-Вегас и деловой Нью-Йорк, пляжи Майами и горнолыжные трассы Солт-Лейк-Сити? Путешествовать по стране можно круглый год. Здесь расположены едва ли не все известные науке климатические зоны. И когда на северо-востоке зима, на юге можно загорать. Словом, в Штатах есть чем заняться даже самому капризному туристу. Но и денег за все это придется выложить немало. Стоимость трансатлантического перелета – это раз. Размещение в гостиницах – это два. Всевозможные развлечения и экскурсии также заметно опустошат ваш кошелек. Впрочем, несмотря на затраты, увидеть Америку нужно непременно. И, как убедила нас блогер Евгения Черванюк, лучше это сделать за рулем.
1: Мы сняли автомобиль, мы проехали огромное количество штатов и городов, мы поднялись от Нью-Йорка вверх до Ниагарского водопада и спустились вниз, перебрались на соседнее побережье. На самом деле, самый удобный способ передвижения. Почему? Потому что все просто, мало знаков, там может разобраться даже начинающий водитель. Автомобили все на автомате, очень легкие в управлении, удобные, комфортные дороги, вдоль которых обязательно есть места съезда, какие-то мотели, закусочные, это всегда. Если ты берешь машину в одном штате и возвращаешь в этот же штат, то это вообще очень дешево.
0: Выгоднее брать машину прямо в аэропорту, где аренда стоит на четверть дешевле. Помните, что в выходные дни в период летних отпусков прокат дорожает на треть, а то и наполовину. А вот для поездок по таким крупным городам, как Нью-Йорк или Вашингтон, арендовать автомобиль не стоит. Сумасшедший трафик и отсутствие парковок могут просто испортить вам отпуск. Так что по знаменитому району Сан-Франциско Евгения Черванюк уже ходила пешком.
1: Я удивилась, насколько это одноэтажная Америка. Насколько там тихо, нет огней. Я говорю, где Родео Драйв? Где эти накачанные красотки с силиконовыми губами, которые ходят по улицам? Когда мы приехали на Аллею звезд, я была в шоке, увидев, в каком у нас состоянии. Где-то звезды раскрученные, да? То есть вот та часть туристическая, первые метров 500, да, она вымыта с мылом, она сияет, там работают аниматоры. Когда ты проходишь вот эти вот 500 метров, ты начинаешь видеть другую Аллею звезд. Очень-очень грязно, очень много бездомных людей, которые толкают впереди себя тележки из супермаркета со всем своим домом. Эта картина очень удручает.
0: Сдавая арендованную машину, стоит заполнить бак доверху, иначе за каждый недостающий галлон могут удержать в тройном размере. И ни в коем случае не держите в салоне открытый алкоголь. В некоторых штатах за это могут лишить прав. Что еще важно знать перед поездкой в США? Через страну проходят 6 часовых поясов, поэтому разница во времени с Москвой от 8 до 14 часов. Авиасообщение между российской столицей и городами США весьма устойчивое. Это и прямые рейсы от 9 до 12 часов в небе, и полеты со стыковкой в других странах. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
3: I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радіо Туріст.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Морошка. Финляндия ее пруд-пруди, особенно в конце лета. Финны собирают ее корзинами, как мы с вами грибы. Морошка любит болотистые места, собственно, поэтому ее еще называют болотный янтарь или болотный стражник. Но, несмотря на не очень красивое место обитания, морошка – ягода потрясающая. Испокон веков на Руси ее подавали к царскому столу как самую ценную ягоду севера, а великий русский поэт Александр Пушкин просил перед смертью принести ему моченые морошки. Лучше всего она, кстати, хранится именно в моченом виде. Хотя чаще всего из морошки делают морс и кисель. В ней содержится невероятное количество полезных веществ и целебных свойств. Она хороша как в обычных диетах, так и в лечении довольно серьезных заболеваний, таких как, например, сердце или желудочно-кишечные проблемы. А уж сколько в ней витаминов! По содержанию витамина А морошка даже превосходит морковь. А кроме того, она является источником токоферолов, которых очень нуждаются беременные женщины. Так что если кто-то собирается, то имейте в виду. Это что касается ягод, потому что листья и корни морошки тоже очень полезны. Отвар из листьев, например, обладает противомикробным и кровоостанавливающим эффектом, а корни используются при нарушении обмена веществ от простуды, малярии, ну и так далее. Ну, хватит о болячках, давайте о приятном. Так как эта ягода растет в основном только в Финляндии, их эксклюзивный продукт – это косметика с морошкой. Средства на основе морошки идеальны для ухода за сухой кожей. Получаемое из морошки масло содержит незаменимые жирные кислоты, которые помогают устранить стянутость, повышают уровень увлажненности и делают кожу гладкой и эластичной. Так как морошки в Финляндии видимо-невидимо, то в стране практикуется приглашать на ее сборы иностранцев. В основном едут, конечно же, студенты, которые хотят и страну посмотреть, и немного заработать. Но мне, друзья, интересно только путешествовать. Так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток из Финляндии, а вам желаю не скучать.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru. Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Байкал. Озеро в южной части Восточной Сибири. Самое глубокое озеро на планете. Крупнейший природный резервуар пресной воды. Акватория более 31 тысячи квадратных километров. Ближайший к Байкалу крупный город – Иркутск. Каждый уголок Байкала по-своему уникален, но одним из самых его прекрасных мест считается Чевыркуйский залив, второй по величине после Баргузинского. С севера на юг водная гладь Чевыркуя тянется на 26 километров. Природа Чевыркуйского залива уникальна. Она разительно отличается от природы Байкала в каких-то 3-5 километрах. А связано это с тем, что залив укрыт от ледяного байкальского ветра полуостровом Святой Нос. Летом вода здесь прогревается до 23 градусов. Связано это еще и с тем, что Чевыркуй залив довольно мелкий, максимальная глубина не превышает 10 метров. Пожалуй, главное, что здесь нужно сделать, это попробовать байкальского омуля. А поймать его вы сможете сами. Рыбалка – вот зачем едут сюда тысячи путешественников. Рыба в заливе водится исключительно крупная. Щуки, окуни, караси. И главное, вода в нем настолько прозрачна, что в ясную погоду рыбаки могут легко рассмотреть дно любой из бухт, у которой пасутся косяки рыб. Впрочем, если рыбалка в число ваших хобби не входит, на Чевыркуе можно поправить здоровье. В одной из бухт залива из-под земли выходят горячие источники. Имя этой бухти – Змеевая. Самый популярный источник – Змеиный. По составу воды он схож со знаменитыми Пятигорскими источниками. Вода богата фтором, натрием и сероводородом, а температура ее колеблется от 25 до 35 градусов тепла. Только вот туристических баз на побережье Чевыркуйского залива не так много. Охотнее всего туристы селятся в поселке Монахово. К нему ведут самые удобные подъездные пути, да и расположен он близко к заливу. А есть и альтернатива – палаточный лагерь в поселке Катунь. Ну а добраться до Чевыркуйского залива можно из Иркутска, как на автобусе, так и на автомобиле. Правда, путь не близкий, около 700 километров, да еще и с 2 водными переправами. Но поверьте, этот природный уголок дарит такую радость своими золотыми песчаными пляжами и уникальной красотой, что добраться сюда стоит хотя бы однажды.
2: Radio Tourist. Listen to the world.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк,
2: да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы – чехи, венгры, поляки – надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнок проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш – это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну на, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист! Radio Tourist. Listens to the world.

Радіотуріст. Нова точка зрения.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Аэропланы.
1: В столице этой маленькой страны расположились штаб-квартира Евросоюза и НАТО. Но символом Брюсселя стали не какие-нибудь важные учреждения, а крохотный бронзовый мальчик, который уже почти 400 лет занят простым и важным делом. Для него шили сотни костюмов, а чтобы он не чувствовал себя одиноким, придумали компанию – девочку и собачку. Теперь это такой квест для туристов – найти в бельгийской столице три писающие скульптуры. Также в путеводном списке гостей одна из самых красивых площадей мира – Гранд Плас, где каждое старинное здание имеет свое собственное название – волчица, тележка, лисенок. По соседству – квартал чрева Брюсселя с самыми отменными ресторанами. Если времени для прогулок немного, удобнее воспользоваться даблдеккером, как это сделала лингвист Варя Болдырева.
2: Приехали на железнодорожный вокзал, сразу же увидели этот красный автобус и сели на него. У нас в запасе было всего полдня, и вот за полдня мы успели объехать город два раза. Больше всего запомнился атомиум. Это атом железа, только увеличенный, более чем 150 раз. Приезжаешь, это огромное сооружение, блестящее, красивое, совершенно невероятное. И оказывается, его можно посещать. Состоит он всего из 9 сфер, там огромная высота, он стоит на вершине, на холме. И поднимаешься, во-первых, там отличная обзорная экскурсия, там есть ресторан и там, конечно, есть музей.
1: Еще одна достопримечательность страны – пенная. В Бельгии производят почти 1000 сортов пива. Каждый год здесь устраивают всемирный конкурс пивных барменов. А при университете Левена есть даже академия пивоварения. Сладкоежки обязаны попробовать популярные брюссельские шарики. Одна проблема – выбор. У этого десерта 65 всевозможных начинок. А знаменитые местные вафли? Их продают на каждом углу. В общем, здравствуйте, лишние килограммы. Но чтобы узнать настоящие достопримечательности Бельгии, стоит на время покинуть Брюссель и уехать в провинцию. Всего пару часов на электричке, и мы в кукольном Брюгге. Поднявшись на городскую башню, для этого придется преодолеть 366 ступенек, можно обозреть окрестности с высоты птичьего полета и вспомнить фильм «Залечь на дно в Брюгге».
2: Самые красивые и самые интересные города все-таки не самые большие, а маленькие. Они такие уютные и такие простенькие. Привыкаешь к тому, что здесь общаешься с людьми, здесь и юристы, бухгалтеры, учителя, а там электрики, булочники. Обычные простые люди, которые смотрят на тебя и говорят: вот и вы приезжаете с высшим образованием, вы такие все умные, вы такие молодцы, а мы простые электрики. Зато у всех этих простых электриков есть свои дома, уютные садики, они собираются на чаепитие. Обязательно приходят соседи, чтобы с тобой познакомиться. Кто-то жарит гамбургер, кто-то приносит вино, кто-то приносит свои булочки, которые печет в соседнем доме. То есть каждый идет со своими подарками.
1: Количество музеев в Брюгге просто немыслимое. Музей света, музей бриллиантов, музей кружева и даже картофеля фри. Что еще полезно знать, планируя поездку в Бельгию? Разница во времени между Москвой и Брюсселем – 2 часа. Для поездки россиянам нужна виза. Стандартный срок оформления – 10 рабочих дней. Однако иногда консульский отдел делает запрос в МИД Бельгии, и это может увеличить срок рассмотрения заявления. Есть прямые авиарейсы. Время в полете чуть меньше 4 часов. Не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Yeah, it's all over now, brother.
2: One, two.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Тиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Казань. Город-миллионник. Столица Республики Татарстан. Город расположен на левом берегу Волги. Расстояние от Москвы 721 километр. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Казани – башня Сююмбике. Та самая, которая раньше красовалась на всех сувенирных открытках и почтовых марках из Казани. Сююмбике – это падающая башня. Ее шпиль отклонился от вертикальной оси почти на 2 метра. Говорят, что строили ее в свое время в большой спешке. Вот башня и накренилась из-за грубых ошибок. Тот же фундамент крайне неглубокий, не более 1,5 метра. Башня Сююмбике расположена на территории Казанского Кремля. Высота ее 58 метров. А на вид как будто пирамидка из гигантских кубиков. 7 ярусов из красного кирпича, и чем выше, тем меньше по размеру. 3 нижних яруса – 4-угольные, далее 8-угольные. Ну а на самом верху – шпиль. А вот история этой башни – одна из самых главных загадок тысячелетней Казани. Есть гипотеза, что построили ее в качестве дозорной башни во времена Казанского ханства. Другая гипотеза говорит о том, что приказ построить башню отдал Иван Грозный после того, как завоевал древний город. Но казанцев и гостей города больше пленит красивая легенда о царице Сююмбике. Ивана Грозного так поразила ее красота, что он решил взять ее замуж. Так вот, Сююмбике попросила его сначала отстроить башню в 7 ярусов за 7 дней. И после того, как условие ее было выполнено, гордая красавица забралась на самый верх и кинулась оттуда вниз, не желая покоряться. После этого татарский народ и прозвал башню в ее честь. Ну а документы рассказывают совсем другую историю. Царица Сююмбике вместе с сыном Утямыш-Гиреем была действительно выдана Ивану Грозному вместе с казанской казной. Через 1,5 года ее выдали замуж за хана, а ее сын остался на воспитание при царском дворе. Одним словом, сказки сказками, а жизнь царицы и правда была трагичной. Ну, как бы то ни было, а башня, названная в ее честь, покоряет красотой каждого. Так что непременно полюбуйтесь ее величием, когда будете в Казани.
2: Радио «Турист». Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, Гарбидж великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие, зовут меня Макс, рядом со мной мой друг и ведущий коллега Тунч, привет.
2: Привет, привет.
1: А что тебе приходит на ум, когда ты слышишь Грузия?
2: Грузия. Ты, может, сейчас удивишься, но для меня это страна гастрономического открытия. После долгих лет путешествий по Европе тебе хочется что-то попробовать нового. И тут-то Грузия готова тебя окутывать в объятия со своей кухней. Вкусняшками вроде сосиви, чашушули, грули, шашамади и многое другое. Такое разнообразие удивит даже любого гурмана. А вот я еще хочу добавить к этому вот что. Пусть профессионал и сомелье закидают меня камнями, если не согласна. Но по мне грузинское вино ни в чем не уступает именитым французским, итальянским или испанским брендам. Кизмарули, Мукузани, Ахашини, Сапивари. Да, это самые известные, и потому первым приходят на ум. Я не скажу, что я эксперт, но сортов в Грузии предостаточно, чтобы удовлетворить даже искушенного любителя вино.
1: А, ну прекрасно, раз ты свои хвалы закончил на тоне сухого и полусладкого, значит, я могу рассказать о прекрасном празднике Ртвели. Дорогие друзья, это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Как мой дорогой друг обратил внимание, в этой кавказской стране вино имеет особое культовое значение. Традиция Ртвели восходит к древним временам, имеющим свои корни в праздновании середины осени с обилием и разнообразием урожая. Праздник не привязан к какой-либо дате, а зависит от даты сбора урожая винограда в конкретных краях страны. Это событие происходит обычно в конце сентября в Восточной Грузии и в середине октября в Западной Грузии. Правильно?
2: Да, все верно.
1: В более холодном краю, Арача-Личхумми, праздник начинается раньше, а вот в Кахетии почти перед самыми заморозками. Чем более жарко и засушливое лето, тем сбор начинается раньше. Так, например, вот лето 2010 года, да, сбор винограда в Грузии начался на 2 недели раньше обычного срока, потому что что? Непогода, да? То есть...
2: Все. Нет, наоборот, жарко было. Когда жарко, виноград очень сладким становится. Его надо собирать, потому что тут надо определенный сахаристость должен быть у плода.
1: Ну, Тунч-то в этом разбирается поболее, чем я, это точно. Скажи мне, сколько раз ты был в Грузии?
2: О, не перечисляют, я просто раньше очень часто путешествовал по, как скажем, северо-востоке Турции. Ну, тут, знаешь, что это граничащие страны.
1: То есть ты путешествовал по Турции и невзначай так раз одной ногой оказывался в Грузии?
2: Да, можно так сказать.
1: Набегами. Совершал набеги.
2: Ну, потому что там вино вкусное, что же не ехать-то?
1: А, то есть, ну, хорошо, я думаю, что о Турции мы тоже поговорим по поводу их вина, но это уже будет в наших следующих программах.
2: Да, другой раз. Ну вот я, раз начал о Ртвели, хочу добавить о себе вот что. Это сугубо семейный праздник. По традиции на него переезжают все родственники семьи виноделов. Сбор ягод начинают с раннего утра и до вечера, когда виноград давят либо ногами в вальчишанах, либо в специальных давилках. При этом сок сливают в огромные керамические кувшины, они называются квиври. Закопаны они в землю, которая называется марани. Марани обеспечивают нужную температуру для брожения виноградного сусла. До начала слива сока квиври опустошают. Ну, наверное, чтобы пить, да?
1: Ну, опустошают, наверное, для того, чтобы заливать уже новое вино. Это же сколько нужно квиври для того, чтобы хранить прошлогоднее, да еще плюс от нового урожая.
2: Все верно. Свежий сок винограда сливают уже в чистые квиври и оставляют бродить. Каждый вечер этого праздника сопровождается частыми застольями с исполнением народных песен, что у грузинов не отнимешь, да? Они танцуют, поют и весело проводят время. Во время Ртвели, само собой разумеющееся, употребляют прошлогоднее вино, чтобы освободить сосуды для нового урожая.
1: Друзья, я все-таки советую обязательно посетить этот фестиваль. Фестиваль вина, да, можно так сказать?
2: Ну,
1: или это праздник праздник?
2: Нет, это не фестиваль вина, это праздник сбора урожая.
1: А, окей, тогда приглашаю всех на сбор урожая в Грузию, на праздник Ртвели. Ну, даже если это не Ртвели, в этой прекрасной стране каждый день как праздник. Я уверен, что с этим согласятся абсолютно все.
2: Да, да, непременно, друзья. Каждый день на Радио Турист программа о праздниках. Мои ведущие Тунч, я и Макс. С вами прощаемся, но скоро обязательно услышимся.
1: А пока мы наслаждаемся отличной музыкой и пребываем в отличном настроение. Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Listen to the world.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием!

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: a fool.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

would you dance?

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты?

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Геленджик. Город расположен в Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа. Население чуть больше 72 тысяч человек. Расстояние до Новороссийска 30 километров. Одна из самых зрелищных экскурсий, которые туристам предлагают в Краснодарском крае, это поездка на джипах в горы. Только представьте себе, сами горы, солнце, свежий воздух, да и интересных мест здесь хватает. Вот, скажем, один из увлекательных маршрутов находится недалеко от Геленджика в долине реки Жане. Здесь в 2006 году проходили съемки российского военного сериала «Грузовые ворота». И в качестве антуража для кино на Кавказском хребте специально создали аналог развалин древней крепости. И это место необычайно популярно у туристов. Хотя развалины, которые очень внушительно смотрятся в кино, в реальности гораздо меньше по размеру и не так впечатляют. Зато фотографии получаются отличными. Крепость небольшая, и ее стены все в дырах от пуль. Помимо этого сооружения, здесь были построены сами «Грозовые ворота» и загадочный барельеф с волком. Заказать экскурсию к киношной крепости можно в самом Геленджике. Можно доехать самостоятельно, но лучше все-таки воспользоваться услугами гида. Ведь он вам покажет еще и местные дольмены. Это архитектурные могильники, возраст которых от 4 до 5 тысяч лет. Древние дольмены разбросаны вдоль поселка Возрождение. К тому же многих отдыхающих привлекает мысль фотографироваться на фоне крепости с оружием, а предприимчивые экскурсоводы обеспечат вас не только ружьями, но и настоящими папахами и бурками. Плюс ко всему, экскурсию в крепости и Грозовые ворота можно совместить с посещением водопадов на реке Жане. В долине реки их около 400. Самая внушительная группа находится в 10 километрах от Геленджика. Это каскад из 4 водопадов, один из которых называется «Изумрудный». Расположенная ниже его котловина называется «Чаша любви». Вода здесь действительно красивого изумрудного цвета. У местных молодоженов есть традиция – в чаше нужно искупаться для долгой и счастливой жизни.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Senden sonra kimin beni geldin görme.

0: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает 3 бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое. Scatman's World.

Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье. She wanna.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы.
1: Для одних Бразилия – это сумасшедший карнавал в Рио-де-Жанейро и непроходимые джунгли Амазонии. Для других – хрустальная мечта детства Остапа Бендера и много-много диких обезьян от Донны Розы. А еще культ футбола и величайшие игроки, рожденные на этой земле, местная пластическая хирургия, которая выросла из страсти к масштабным и упругим тылам, и, наконец, мыльные оперы во главе с рабыней Изаурой, которые заставляли пустеть улицы тогда еще советских городов. Туристов не смущает стоимость перелета, не останавливают языковые проблемы, ведь на родине Пеле почти не говорят на английском, их даже не пугают криминальные сводки из трущоб Рио. Потомки великого комбинатора своими глазами хотят видеть город бога. Насколько это рискованно, знает журналистка Илона Линард.
2: Там несколько фавел, и говорят, что самое опасное – это фавела Россини. Вот этому не верьте. На самом деле, это самая туристическая фавела, куда всех туристов водят, и там сделали кафе. То есть, знаете, от местного колорита там мало что осталось. Там очень много живет иностранцев, там гостиницы в этих фавелах есть, причем такие, нормального типа. И там прямо вот иностранцы живут, и вот они, видно, вот особенно американцы, их прямо распирают. Вот они выходят: «О, я крутой, я живу в фавеле, а не в пятизвездочном отеле, я приеду домой и расскажу, что я действительно жил среди местных и вкусил этот местный колорит». Мне так хочется подойти и сказать, что ты дурак, потому что на самом деле от местного колорита здесь уже ничего не осталось. Здесь фактически тебе устроили театр.
1: И все-таки трущобы достаточно опасное место для прогулок, а в некоторые кварталы с дурной репутацией лучше и вовсе не соваться. Куда приятнее взобраться на Сахарную гору по канатке, сделать кружок на дельтаплане и, приземлившись на белоснежном песке, не двигаться пару часов, чтобы почувствовать умиротворение каждой клеточкой кожи. А для любителей футбола в Рио есть особенная достопримечательность – стадион Маракана. Этот жарко болеющий сгусток энергии виден из космоса, и именно сюда нужно приводить своих жен, чтобы они все поняли и больше не посылали вас за хлебом во время трансляции матча. Теперь пару слов о дресс-коде в курортном местечке и любимом занятии местного населения.
2: Вы знаете, лучше в шортах не ходить, кстати, потому что мужчины горячие и страстные, конечно, и если ты особенно такая фигуристая, еще пройдешь там в коротких шортиках, ну, даже чуть-чуть выше колена, на тебя будут обращать внимание. Конечно, присвистывать, может быть, даже жестами какие-то неприличные движения показывать. Бразильцы, на самом деле, жуткие сплетники еще, ну, как и вот все латиноамериканцы. Кто с кем, как, где, когда. Они перетирают просто все, с кем мой сосед, а твоя соседка, может быть, с моим соседом, давай так и так и так. Но это у них настолько превратилось уже в стиль жизни, как для англичан, например, чашечка пятичасового чая с молоком.
1: Мне кажется, по части перемывания косточек мы можем посоревноваться с бразильцами, и вот вам подходящая тема для тренировки. Не секрет, что в этой стране проживает много транссексуалов, и их права защищаются правительством. Так, рядом с привычными знаками на туалетах М и Ж недавно появилась надпись Т. Что еще важно знать перед поездкой в Бразилию? Разница во времени между Москвой и Бразилия – 7 часов. Виза для россиян не требуется. Прямых авиаперелетов нет, так что в любом случае придется сделать по крайней мере одну пересадку. Время в пути от 17 до 19 часов с учетом стыковок. И еще в Рио-де-Жанейро с 10 вечера до 5 утра водители могут ездить на красный свет светофора. Эта мера уменьшает риски автомобильного ограбления. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.